эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been

Oh mother, tell your children not to do what I

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

les grands boulevards.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях. О новых задачах для искусственного интеллекта. Но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологии искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня будет очередной жаркий весенний день с температурой до 30 градусов с вероятностью небольшого дождя днем. Завтра без осадков переменно облачно и от 22 до 26 положительных градусов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Столько надежд.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что сказал министр цифрового развития на конференции ЦИПР?» Об оплате проезда в метро по геопозиции. Также о том, сколько налички носят при себе нижегородцы. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова-Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологии искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Сегодня будет очередной жаркий весенний день с температурой до 30 градусов с вероятностью небольшого дождя днем. Завтра без осадков переменно облачно и от 22 до 26 положительных градусов.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

И пускай синоптики говорят, что через несколько дней похолодает и будет 15 градусов, а то и меньше. В это верить не хочется, потому что мы ощущаем, что лето пришло, и не хотим с этой мыслью расставаться. Плюс 30 сегодня опять обещают синоптики в Нижнем Новгороде. Поживем, увидим. Ну, наверное, так и будет. Единственный минус, конечно, это мошки и комары, которые меня лично находят везде, где могут. Ну, что-то будем с этим делать. Но с летом расставаться ни в коем случае. Нашу летнюю тему следом за братьями Гримм продолжают братья Крестовский и ансамбль Ума Турман в городе лета. Без этих двух летних песен невозможно обойтись уже не первый год. Настроение, конечно, настоящее. Здравствуйте, друзья.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

популярных песен в плане переделок и различных каверов. Бенджамин Бокони на этот раз представил свою версию, и Ян Мюллер помогал ему в этом. Итак, друзья, хотелось бы представить вам музыкантов, которые в этом часе порадуют вас на 103.4 FM. Так, DJ Future, Big Mountain, Papik, Daniel Potter, DJ Sven and Company, Mossy. И прямо сейчас Юля Чичерина с композицией «Тулула». Нам что «Тулула», что «Жара». Очень энергичные песни, они помогают как-то в эту жару, мне так кажется. Что касается пробок, в Нижнем Новгороде 5 баллов, движение плотное, но, в общем, ничего страшного, поэтому даже не будем зачитывать адреса, поскольку пробки не длятся дольше 10 минут, и мосты тоже свободны. Прямо сейчас, кроме Мызинского, понятное дело, из центра 7 баллов. Всем хорошего дня, друзья, с добрым утром. Это радио «Рандеву», меня зовут Блюзов Алексей.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+.

Информация для тех, кто еще не выходил на улицу и пытается понять, что же там нас ждет. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 23 градуса, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%, ветер практически отсутствует, какие-то облачка бывают, появляются на небе, но в основном солнечно, и днем сегодня синоптики считают, в Нижнем будет вновь

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, это, конечно, музыкальное событие, которому имеет имя Папик. Money Delight, радио Рандеву, 8:53. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Говорю всем тем, кому еще это не произносил сегодня, что-то уронил я тут половину вещей со стола. Ну, потому что настроение хорошее. Надеюсь, у вас тоже. Дэниел Поттер поддержит его и дальше.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях. О новых задачах для искусственного интеллекта. Но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибой и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологии искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Сегодня будет очередной жаркий весенний день с температурой до 30 градусов, с вероятностью небольшого дождя днем. Завтра без осадков, переменно облачно и от 22 до 26 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

глазами так. Ух! Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Всем доброе утро. Солнечное, яркое, летнее. Хотя еще май. И говорят, что похолодает. Но это будет потом. Сегодня плюс 30. Так предполагают синоптики, будет в Нижнем Новгороде. Ну и, конечно, мы вам представляем музыку, которую в этом часе готовы покрутить. Mind Enterprises, New, Vivo и Zivert, Джо Кокер, Гоша Куценко, Баста Раймс, Рикос. Причем тут прозвучало еще и три имени людей, которые сегодня отмечают свой праздник, то есть день рождения. В этом часе мы обязательно расскажем о именинниках сегодняшнего дня, ну и просто прекрасно время проведем. Вы знаете, как бы тяжело ни жилось, что бы ни происходило, нужно сохранять все-таки радостное,

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Amici sportivi, buonasera.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отказывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

как же вы прекрасные девушки, Вибо и Зиверт. Великолепные версии композиции «Кредо». Это радио «Рандеву», меня зовут Блюзов Алексей. Друзья, всем хорошего дня желаю и начинаю поздравлять именинников сегодняшнего дня. Итак, в этот день, 20 мая, в разные годы и даже столетия родились замечательные люди. О некоторых из них расскажем прямо сейчас, но в первую очередь, конечно же, мы начинаем с поздравлений наших радиослушателей, которые родились 20 мая. Всем любви, мира, счастья, солнца. Мы искренне желаем и знаете, вместе с вами в этот день родились. 110 лет назад, в 1916 году, Алексей Петрович Моресьев, легендарный летчик, герой Советского Союза. В апреле 1942 года в одном из боев на Северо-Западном фронте самолет лейтенанта Моресьева был подбит и рухнул в лес. Он сам был тяжело ранен и 18 суток пробирался по территории, захваченной врагом, пока его не подобрали партизаны. В госпитале Моресьеву ампутировали обмороженные ступни ног, но он встал на протезы и через год вернулся в строй как летчик, истребитель, абсолютный герой, и прожил долгую жизнь, и, конечно, он настоящий герой, никаких тут не может быть сомнений. В 1919 году в этот день родился Николай Петрович Майоров, поэт, представитель плеяды поэтов-фронтовиков, автор хрестоматийного стихотворения «Мы» 1940 года, строки которого «Мы были высоки, русоволосы» стали поэтическим манифестом поколения, которые ушли на фронт Великой Отечественной войны. В 1925 году родился Алексей Андреевич Туполев, советский авиаконструктор, академик Российской академии наук, герой социалистического труда, доктор технических наук, профессор. Он продолжил развитие первого сверхзвукового пассажирского реактивного самолета Ту-144, участвовал в проектировании «Бурана». В 1938 году родился актер театра и кино, народный артист России Игорь Алексеевич Васильев. Работал в «Современнике» и в «МХАТе». Ну, позже в «МХТ». В 1939 году родился Роман Андреевич Карцев, актер и великий мастер эстрадного жанра. В 1943 году родился итальянский певец Альбано Каризи. Альбано, просто так мы любим его называть, автора «Феличиты», одного из самых любимых итальянских певцов Советского Союза. В 1944 году родился великий вокалист, настоящий рок-н-ролльщик, который всю свою жизнь это легко доказывал при помощи музыки и гениального исполнения. В 1944 году в этот день родился Джо Кокер. Обязательно послушаем его в нашем праздничном концерте, который последует сразу за выпуском этой программы. Сегодня юбилей. В 1946 году в этот день родилась Шерлин Саркисян Лапьер, или, как просто мы любим ее называть, прекрасная Шер, певица и актриса, владеющая Эмми, Грэмми, Оскаром, представитель зала славы рок-н-ролла. Конечно же, песню Шер мы тоже послушаем в ближайшее время. В 1950 году родился Леонид Вениаминович Володарский, переводчик произведений Стивена Кинга, который прославился в советский период синхронным переводом множества зарубежных видеофильмов, как мы их называли. Ну, а голос его такой соответствующий, узнаваемый, потому что он всегда говорил очень интересно и уверенно. В 1950 году родился Энди Джонс, английский звукорежиссер и продюсер. Он записывал Jethro Tull, Free, Led Zeppelin, Rolling Stones и много-много других звезд мировой музыки. В 1958 году родился один из самых любимых актеров нашей страны, который сразу же после сериала «Горячев и другие» стал абсолютно народным. Ну и, конечно, огромное количество фильмов, их можно перечислять бесконечно, появилось и стали нашими любимыми, которые мы пересматриваем. Я вот очень люблю «Мусорщик», например, с его участием, или «Классик». Ну, это потрясающе. Ну и сериалы современные в большом количестве появляются, и это прекрасно, потому что он украшение. Алексей Геннадьевич Гуськов, с днем рождения. В 1900...
1962 году в этот день родился Александр Викторович Дидюшко, замечательный киноактер, который так рано ушел от нас, трагическая смерть, очень жаль. В 1967 году родился актер театра и кино. Знаете, на одном из кинофестивалей мне помощники там подбежали и сказали, что объявить этого артиста нужно, сказав «народный артист». Я знал, что официального звания нет, но я это сделал с удовольствием. Гоша изменился в лице, но очень обрадовался, потому что он действительно этого заслуживает, потому что он настоящий народный артист. Просто у нас звания одни раздают, а на самом деле любимцами многие из них не становятся в жизни, а вот он-то уж точно настоящий герой. В этот день родился Юрий Георгиевич Куценко, или Гоша Куценко, как мы привыкли называть. Его песню мы тоже послушаем, потому что, кроме того, что он уникальный актер, он еще и потрясающий автор и исполнитель. В 1970 году родился Олег Маратович Васильков, киноактер, который впервые снялся в 90-м году в фильме, нашумевшем «100 дней до приказа», потом были «Бригада», «Брат 2», «Next» и многие-многие-многие другие. 175 ролей в кино. И всегда каждая роль – это настоящее сокровище. Он может сыграть кого угодно, от уголовника до президента в отпуске. В 1972 году родился хип-хоп-исполнитель, родившийся на Ямайке, Баста Раймс. Его песню тоже пытаемся успеть поставить в этом часе. В 1973 году родилась французская певица и киноактриса Эльза. Также в 1973 году родилась Карина Багдасарова, российская артистка цирка, дрессировщица, заслуженная артистка России. Родилась она в городе Горьком. В 1973 году, может быть, где-то на соседней полочке она лежала, потому что я тоже родился в городе Горьком в 1973 году. Замечательная, конечно, уникальная династия Багдасаровых. Она закончила хореографическое училище со взрослыми животными, начала репетировать в 15 лет, а в 18 уже дебютировала в новом аттракционе «Тигры-шоу» вместе со своим отцом и 18 хищниками. В 1974 году родилась одна из самых красивых актрис российского кино — Олеся Судзиловская. В 1975 году родился Александр Владимирович Медведев, или просто, как мы его привыкли называть, Шура Певец. А в 1984 году родилась актриса театра и кино, очень востребована, очень много снимается, Дарья Николаевна Ягомасова. Вот такие вот именинники, о которых мы проговорили, их, конечно же, гораздо больше, мы без исключения всех поздравляем с днем рождения и желаем всего самого светлого, самого доброго и самого настоящего. И мы начинаем наш концерт именинников. Баста Раймс, Гоша Куценко, Джо Кокер. И прямо сейчас великолепная, удивительная, потрясающая Шер. Девушка, она всегда будет девушкой для нас. Мы не замечаем, как годы прибавляются. Всегда молодая.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания NPN.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Саша Куценко. Сегодня день рождения замечательного, потрясающего, на самом деле, актера и великолепного музыканта. Это прекрасный день. Это хорошее настроение сразу же. Мне лично точно так кажется. Рассказываю вам о том, что происходит в Нижнем Новгороде. Итак, на дорогах есть неприятные участки. Московское шоссе от Кузбасской улицы до Тепличной нам придется ползти со скоростью 7 км в час. И на это уйдет аж 30 минут и 15 минут на Московском шоссе. Там же от Авторынка до Лесной городок тоже ползем со скоростью 13 км в час. На этом все. Заторов серьезных больше нет. Мосты тоже свободны. Что касается температуры, в данный момент в Нижнем Новгороде она плюс 27 градусов. Уже будет плюс 30. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер отсутствует. Влажность воздуха 44%. А температура воды в водоемах Нижнего Новгорода плюс 17. Но помните, плясать нам рано. Но лучше просто танцевать. Все-таки купаться — это еще не время. Не время. Друзья, скоро нагреется как следует, разрешат, проверят все водоемы, и тогда, пожалуйста, потому что, видите, уже какие-то трагедии происходят. Давайте с умом относиться ко всему. Будет лето, и будет время для купания. Ну, а пока подождем.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Красавица Марайя Кэрри и Баста Райм, сегодняшний именинник. Радио Рандеву, 9 часов и 55 минут. В финале этого часа прозвучит, на мой вкус, одно из самых красивых произведений группы Depeche Mode, Free Love. И перейдем в час следующий. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, Радио Рандеву. Меня зовут Белзов Алексей. Желаю всем прекрасного дня. Оставайтесь на нашей час.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что сказал министр цифрового развития на конференции ЦИПР?» Об оплате проезда в метро по геопозиции. Также о том, сколько налички носят при себе нижегородцы. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова-Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

очень нежно открыли новый музыкальный час Full Jazz Andy Piel. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует блюзов Алексей. Будем с вами слушать музыку в этом

Eagles 94 года, когда они в акустической версии сыграли свой мега-хит, и он стал тоже классическим. Ну а прямо сейчас, следом за нежным, легким джазом, последуют настоящие герои отечественного рок-н-ролла. Группа «Моральный кодекс» с композицией «До свидания, мама». Всем хорошего дня. Желаем всего самого замечательного и солнечного, как погода за окном, друзья. Помните, скоро начнет температура опускаться и опять станет прохладно, так что не упускайте момент, обязательно вечерком прогуляйтесь.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Думал ли Олег Газманов, что так может зазвучать его композиция? Леонид Агутин и Родион Газманов. Танцуй пока молодой, друзья, пока молодые, танцуйте. И самое главное, пока вы живете на земле, знайте, вы можете любить, это точно. Я желаю всем любви, мира и счастья, всего самого светлого. Христос воскресе, еще раз скажу вам сегодня, потому что сегодня праздник отдания Пасхи. Заканчивается это светлое, прекрасное время. А завтра нас ждет еще один замечательный праздник. Но об этом мы скажем завтра. Алексей Блюзов говорит всем до свидания. Услышимся завтра на 103.4 FM. А я оставляю вас с замечательной компанией музыкантов, которые подарят вам свою музыку. Это Jonas Blue, Jamiroquai, Sugar Babes, Basta, Funk, The Beat, Alphaville и Eagles. Ну и прямо сейчас Карлос Сантана и Роб Томас. До завтра. Любви всем.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем, основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 103 и 4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: The record, we never broke up, we just took a 14-year vacation.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях. О новых задачах для искусственного интеллекта. Но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибой и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
2: Сегодня будет очередной жаркий весенний день с температурой до 30 градусов, с вероятностью небольшого дождя днем. Завтра без осадков, переменно облачно и от 22 до 26 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях. О новых задачах для искусственного интеллекта. Но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибой и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске что сказал министр цифрового развития на конференции ЦИПР? Об оплате проезда в метро по геопозиции. Также о том, сколько налички носят при себе нижегородцы. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологии искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Сегодня будет очередной жаркий весенний день с температурой до 30 градусов, с вероятностью небольшого дождя днем. Завтра без осадков, переменно облачно и от 22 до 26 положительных градусов.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске что сказал министр цифрового развития на конференции ЦИПР. Об оплате проезда в метро по геопозиции. Также о том, сколько налички носят при себе нижегородцы. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова-Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут

иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню тратории Фетучино на Стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях. О новых задачах для искусственного интеллекта. Но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикову, Прибой и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Сегодня будет очередной жаркий весенний день с температурой до 30 градусов с вероятностью небольшого дождя днем. Завтра без осадков, переменно облачно и от 22 до 26 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ НМДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что сказал министр цифрового развития на конференции ЦИПР?» Об оплате проезда в метро по геопозиции. Также о том, сколько налички носят при себе нижегородцы. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологии искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
5: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии. Но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки. И еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка. А сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сети. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания NPN.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: сегодня будет очередной жаркий весенний день с температурой до 30 градусов с вероятностью небольшого дождя днем. Завтра без осадков переменно облачно и от 22 до 26 положительных градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода, радио «Рандеву», микрофон Андрей Лазарев. Надеюсь, ваш день был насыщен на приятные события. Ну а если вдруг остались какие-то важные, незаконченные дела, всегда найдутся контакты тех людей, кто поможет их решить.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.
1: Да, друзья, вы слушаете по-прежнему Радио Рандеву, микрофон Андрей Лазарев. Прямо сейчас группа Coldplay набирает свои обороты. Это будет просто полет космической ракеты. Делайте громче ваши приемники. Ну а далее не менее именитые звезды, до которых рукой подать. Морчиба, Red Hot Chili Peppers, Билли Гиббонс, а также Майкл Джексон и команда Limp Bizkit. По-моему, получилось неплохо.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Лето рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибаюсь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03% пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая – представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
2: В эфире «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Сегодня будет очередной жаркий весенний день с температурой до 30 градусов с вероятностью небольшого дождя днем. Завтра без осадков переменно облачно и от 22 до 26 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03%. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Что зачем нам рыба, раз есть икра? Что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считал, что лес только часть полена. Что зачем вся дева, раз есть колено? И устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук на конференции ЦИПР, 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня будет очередной жаркий весенний день с температурой до 30 градусов с вероятностью небольшого дождя днем. Завтра без осадков переменно облачно и от 22 до 26 положительных градусов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио Первое.
1: Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03%. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук на конференции ЦИПР, 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,3 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17. В Караганде 18. В Красноярске 19. В Иркутске 20. В Чите 21. В Хабаровске, Владивостоке 22. В Южно-Сахалинске 23 часа. В Петропавловске на Камчатке.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях. О новых задачах для искусственного интеллекта. Но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологии искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонятся. Это и есть жизнь.

ручки. Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03% пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобороны Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Грибного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об очередном налете БПЛА и его последствиях. Отменят ли последние звонки из-за угрозы беспилотников? Также о новых возможностях городских камер наблюдения. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,7%. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор